Замысезазы грама жазвами на кэнц. Тежения ясариш наших культурных показках гронима вам засы цон не диалижна жетен пад пшепасч. Вот сам мимо того то грону бужо то вам нет. Вчераж ям я сам Аня Кохой Чварцева. Жицы вам добрый старт до кэнца тежения. С нами, с Брамбовским Сарским радиом.

0: Слышишь, они до дальше жили нашего рода в сербских миньях. Наш миньоведник, я за все шаги за вас услежу, а нарадски мы же шабыш, за которые сербские ми се тен раз рассужил я.
1: Мнение уяснено. Вот нашего миньоведника, доктора Кита Кшижанка. Жинца?
2: Криница. То местное мерьё сестворило за старосербского слова «крина» с везнамом «подвымение». То уж лето двойка межащо циташ в интернете под дольносербский.de, жош су местом расквожения за уши ако чиста местных мерьё. То мне, я весебне, докуляш я было ухаднищо за вельгин важный и успешный проект в дольносербских культурных ставинзнах. Велеше 1900 а весим сутварили селезницу вед Грабина до Вукова, Криница я достава дверниччо, а я было пшашанье, как писаш то мне пшавье. Закроните ландрот Курт фон Манteufel вежеце аж то я мне сербского рода, я се обращил тогодла на Арношта Муки, а с того пшашанья я се пен, убива, идея, рецне дербство цевега окрайса, кетараш я была за вече парт сербске, збираш, а в книгвах презентироваш. Вотом Мука атен ландрот сте буе ятного мененья, а то я се пен става. Веле застойнику окрайса а вейсах я мусаво материал збираш, Катариш Арношт Мука я пен угод нашил. Те книгвы су били дошишчане в леше 19-го а 18-го, вищи в цасу приятные световые войны. Аж та жинцешнего, тош те книгвы баустайны ца хайматкунда дес лукава крайзес су важна збирка сербского дербства. За кушту в яс, можем там глядаш, как стронина а фамилию в менья су там били. Каби ми яно мели таке застаєння теке за друге регіони Дольної Ружиці.
0: Доктора Кита Кшижанка, меньовідника Сарського інституту, що звичайно, а каш се за сарське меня займу, що за два тижні буже він за сценарію.